Гемши дове ве ми уди варшенга, батумо чемо. Уган мугба далгеби сундко, марилис гемо. Гулсевдияни ктове бда миджис, угуе ушено. Хвамзис хивеби гагат попскулават, маграм учемо. Зоусасрулот машорებს თეთრი ქალაქის ბეკო